Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Ледяная FM.
1: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Кыргызстане 7 часов утра. Татьяна ФМ. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат, Селенова Николаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в Селенова Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности. Быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Жительница Бишкека обратилась в милицию с заявлением об изнасиловании в селе Бастыри Иссык-Кульского района. Как сообщили в ОВД Иссык-Кульской области, 22-летняя девушка заявила, что 21 июля примерно в 23:30 до половины первого ночи житель столицы 1995 года рождения вступил с ней в половую связь против ее воли в палатке, установленной на берегу озера. Сообщается, что заявительница допрошена, ей назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина, указанный в заявлении, установлен и доставлен для допроса. В настоящее время продолжают проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор доказательств и принятие процессуального решения. Платные услуги в Кыргызстане с начала года подорожали на 8,3%. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Сильнее всего выросли цены в гостиницах и ресторанах сразу на 18%. Это связано с ростом стоимости продуктов, коммунальных услуг и затрат на оплату труда. Транспортные услуги подорожали на 6,3% из-за увеличения расходов на логистику, а медицинские на 3,8% вслед за лекарствами и расходными материалами. При этом стоимость обучения выросла всего на 0,3%. Благодаря мораторию на повышение оплаты в вузах и колледжах. В Минтруда напомнили, как получить пособие балла РСИ, если у ребенка еще нет паспорта. Для этого нужно подтвердить его гражданство Кыргызстана. Родителю или законному представителю необходимо прийти в Центр обслуживания населения ЦОН, госучреждение КИЗМАТ. Там оформляется справка о гражданстве и акта гражданского состояния. При подаче документов обязательно скажите сотруднику, что эта справка нужна именно для пособия балла РСИ. В ЦОНе возьмите талон электронной очереди. Документ делают до 14 рабочих дней. В Министерстве советуют оформить справку заранее, чтобы не задержать выплату денег на ребенка. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 78 тыинов, российский рубль 1 сом 11 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 91 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram. radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
7: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
9: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
10: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
11: Гибкий мрамор 3D.
10: Бамбуковые панели.
11: Декоративные рейки.
10: Панели ПВХ и МДФ.
11: Ламинат, кварц-винил.
10: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
11: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
10: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
11: Инстаграм eurodom.kb.
10: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
12: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0516.

0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь,

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 без 0 без 0 без он алкушич.

0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Latino FM. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. 23 июля в городе Карабалтан на светофоре на пересечении улиц Шабокова и Кожембердиева произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля Kia и Hyundai Sonata. В результате удара одна из машин снесла столб с камерами видеонаблюдения. На месте происшествия работали сотрудники ОБДД. По информации, медицинская помощь потребовалась двум людям. Пострадавших госпитализировала бригада скорой помощи. Обстоятельства причины аварии устанавливаются. В Бишкеке, Чуйской и Сыкульской областях вводятся ограничения на использование воздушного пространства. Как сообщает Госагентство гражданской авиации, полный запрет касается владельцев беспилотных летательных аппаратов всех типов и пилотов малой авиации, включая парапланы, дельтапланы, частные самолеты и вертолеты. Меры приняты для обеспечения безопасности и охраны порядка во время подготовки и проведения международных мероприятий, саммита ШОС, Всемирных игр кочевников, консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, а также чемпионата мира по водно-моторному спорту. Ограничения продлятся до завершения всех мероприятий. Поездки по стране обходятся в Кыргызстане все дороже. Транспортные услуги прибавили в цене с начала года почти 6,5%. Об этом сообщили в Минэкономике. По данным ведомства, рост связан с увеличением затрат на логистику и обслуживание перевозок по всей цепочке поставок. Сфера досуга также бьет по кошельку. Услуги по организации отдыха и культурные мероприятия подорожали почти на 6%. Причина – выросший спрос со стороны населения, а также повышение аренды помещений и зарплат персон. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 78 тыинов, российский рубль 1 сом 11 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 91 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram. Радио Tatina.kg. Удачи в делах.
0: Tatina FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Рекламная служба.
6: 0-555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55, 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметку.
1: Если кто-то обещал устроить вас на работу, займите у него денег и скажите, что отдадите с первой зарплаты.
2: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Радио Татина, Джарнамах Змате, 0505, 05 он Алкушич.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, и это Галя Ростова. Как говорится, взрослые люди – это когда вы друг другу рекомендуете не лучший ночной клуб, а топовые снотворные или процедуры по уходу за собой. Сегодня обсудим относительно новый тренд – антиэйдж-стоматологию, в основе которой комплексный подход в омоложении полости рта и улучшение внешнего вида зубов и десен. Какие махинации помогут скинуть несколько лет, узнаешь прямо сейчас. Недавно мой стоматолог сказала, что почти у всего населения планеты неправильный прикус. Иногда его исправления достаточно, чтобы избавиться от головной боли, апноэ, морщин и асимметрии лица. Последнее, кстати, во многих случаях провоцирует появление двойного подбородка и нарушает четкость линий нижней трети. Эстетическая реставрация зубов, то есть восстановление их формы и высоты, поднимает уголки губ, уменьшает носогубные складки, возвращает красоту и объем улыбки, а имплантация дает опору мягким тканям, помогает сделать мягче носогубки и вернуть на место впалые щеки и губы, которые придают лицу уставший взгляд. Уверена, ты в курсе, что эмаль темнеет не только у любителей кофе, красного сока или сигарет. Даже те, кто раз в год ходит на чистки, рискуют, а потому отбеливание – важный этап ухода. Поговаривают, светлые зубы внешне могут сделать человека моложе на 5-10 лет. Главное – выбрать для себя малотравматичный способ. Помни, у человека зубы растут 3 раза за жизнь, 3-й раз за деньги. Понимаю, что идея начать откладывать с карманных в школьные годы немного запоздала, так что просто не забывай о своевременном уходе и вежливости. Последнее бережет зубы лучше, чем жвачка после еды.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина FM новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Государственной Думе на этой неделе продолжится рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, одним из них предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или право на проживание мигрантами, имеющими непогашенную или не снятую судимость за совершение любого преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами. Кроме того, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы, добавил он. Поэтапное повышение минимальных оптово-розничных цен на сигареты, сигарилы и изделия с нагреваемым табаком предлагает ввести в Кыргызстане Министерство экономики и коммерции. Проект соответствующего постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение. Минимальная цена сейчас составляет 120 сомов за пачку сигарет. Этот уровень чиновники предлагают оставить до конца 2026 года. Инициатор предлагает следующую схему повышения стоимости табачной продукции. С 1 января 2027 года минимальная цена за пачку из 20 сигарет 135 сомов. С 1 января 2028 года 150 сомов, а с 1 января 2029 года 165 сомов. Как поясняет разработчик проекта, изменения направлены на снижение потребления табачной и никотиносодержащей продукции, повышение эффективности регулирования рынка и укрепление общественного здоровья. Более 7 тысяч семей заключили социальный контракт с государством с начала года. Как сообщает Минтруда, наибольшее количество проектов реализуется в сфере сельского хозяйства. Программа была запущена в 2022 году и направлена на поддержку малообеспеченных семей через развитие собственного дела и создание устойчивого источника дохода. Первоначально размер господдержки составлял 100 тысяч сомов, однако с прошлого года сумма увеличена до 150 тысяч сомов. Практика показывает высокую эффективность программы. Среди первых участников уже 15 семей смогли выйти на годовой доход, превышающий 1 миллион сомов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиинов, казахского тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 90 тиинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

город погас в этот утренний час, только сон продолжает сниться. 72.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
1: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
1: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
1: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
1: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
1: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
0: Радио «Татина».
4: Нам

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю.

0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Цитата.
1: «Никто не хочет любить в нас обыкновенного человека». Антон Чехов.
2: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство, телефон строительства, телефоны 0708 88 0213.

0: Другого объекта выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Рекламная служба 0555.

0: за 100 секунд.
1: Начиная FM-новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают изменить правила регистрации недвижимости. Соответствующий проект вынесен на обсуждение Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Документ предусматривает возможность дистанционной регистрации сделок. При наличии электронной подписи стороны смогут оформить документы, оплатить госпошлину и подтвердить сделку по видеосвязи без личного посещения регистрационного органа. Кроме того, предлагается отказывать в приеме документов при задолженности по налогу на имущество от 500 сомов. Упростить регистрацию сделок без обязательного нотариального удостоверения и расширить цифровые сервисы в сфере регистрации недвижимости. С разгаром турсезона поток через КПП Акджол на кыргызско-казахской границе вырос почти вдвое. Об этом сообщил начальник пункта пропуска Азат Маматкулов. По его словам, если в начале лета границу ежедневно пересекали 10-13 тысяч человек, то сейчас уже около 20 тысяч. Основной поток приходится на отдыхающих, направляющихся на Иссык-Куль. В августе ожидается дальнейший рост числа пересекающих границу в связи с проведением мероприятий ШОС и Всемирных игр кочевников. Несмотря на увеличение пассажиропотока, очередей на КПП нет. В залах оформления работают 8-10 кабинетов паспортного контроля, отметил Маматкулов. Средняя заработная плата в Кыргызстане составила 51 888 сомов в месяц. Такие данные с января по май этого года приводит Нацстатком. Ведомство отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 25%. Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы зафиксирован в таких сферах, как искусство, развлечения и отдых, здравоохранение и социальное обслуживание населения, образование, лесное хозяйство, а также в других отраслях. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиинов, казахского тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 90 тиинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

что this is a man's world. This is a man's world. Так что без лишних подкатов, букетов шоколадок, гламурных подкладок, я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет. Если чё, я баха.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано. Катерина.

0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
0: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0551.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: Новости на FM-новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Президент Садыр Жапаров заявил 17 июля, что земельные участки в Кыргызстане не будут продаваться иностранным гражданам или компаниям. Об этом он заявил в интервью информационному агентству «Кабар», комментируя опасения общественности по поводу предлагаемых поправок в земельный кодекс. Жапаров подтвердил, что предоставление государственных земель иностранным инвесторам в аренду на срок до 49-50 лет не является новой нормой и применяется в Кыргызстане уже много лет. При этом он отметил, что в соответствии с законодательством республики иностранные граждане и иностранные компании не могут приобрести земельный участок в собственность, а могут лишь получить право пользования земельным участком на определенный срок на условиях аренды и с уплатой арендной платы. При этом земля остается в государственной собственности, подчеркнул президент. В Нарынской области 20 июля ночью в 2:40 произошло землетрясение интенсивностью 5 баллов. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук. Данных о возможных пострадавших или повреждениях зданий от государственных органов на данный момент не поступало. В Кыргызстане впервые отследили полный маршрут миграции молодой стервятницы с помощью спутникового GPS-трекера, установленного в июле 2025 года в Кипельском хребте в районе города Ташкумыр, об этом сообщает Минприроды. В сентябре 2025 года птица покинула гнездо и преодолела 11 985 километров, пересекая территории Индии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Маршрут проходил через Гиндукуш, пустыни и перевалы Центральной Индии и Южной Азии на высоте до 5200 метров. 15 июля 2026 года стервятница вернулась в Кыргызстан. Пересекла границу в районе города Розака в Баткенской области. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиынов, казахского тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 90 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
7: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
8: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01. 0-558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
9: Рекламная служба
10: 0555 05

0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: реклама. Радио Татина. Жарнама кызматы. 0555 05163.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Реклама.
1: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: Татина FM. Включай, танцуй.

Захотелось есть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают изменить правила получения госуслуг. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового кодекса, который должен сделать работу госорганов быстрее и удобнее для граждан. Одно из главных нововведений – сократить максимальный срок рассмотрения обращений до 15 рабочих дней. Если ведомство не примет решение вовремя, заявление будет считаться автоматически одобренным, а нужный документ должны будут выдать в течение 5 дней. Кроме того, госорганы больше не смогут требовать справки, если необходимые сведения уже есть в государственных информационных системах. На железнодорожном вокзале «Бишкек-2» могут ввести обязательный досмотр пассажиров ручной клади багажа и грузобагажа. Проект постановления подготовило Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. Новые правила определят порядок проверки пассажиров и их вещей, а также обязанности сотрудников, которые будут проводить досмотр. В Минтрансе пояснили, что мера нужна для повышения безопасности и предотвращения проноса опасных предметов и веществ. Вокзал «Бишкек-2» является пунктом отправления международных пассажирских поездов, а объекты Кыргызтемир-Джулу относятся к стратегическим. Правила разработали для усиления защиты этих объектов от возможных угроз. С 2027 года в Кыргызстане запретят производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки. Кроме того, в магазинах их нельзя будет бесплатно выдавать, если они не входят в разрешенный список. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов. Ограничения вводятся поэтапно в рамках борьбы с пластиковым загрязнением. Такие меры уже действуют в Иссык-Кульской области и на особо охраняемых природных территориях. По данным ведомства, пластик разлагается сотни лет, загрязняя окружающую среду, и может негативно влиять на здоровье человека. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиынов, казахского тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 90 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках, а на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: поддержка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0-556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я не очень люблю ходить по врачам. У них всегда такой загадочный вид, там будто они знают обо мне что-то плохое, но молчат, сохраняя интригу. Если мы с тобой на одной волне, двигайся ближе, обсудим, в каких случаях без посещения специалиста не обойтись. Расскажу об изменениях кожи, которые лучше не игнорировать. Сияющая кожа не всегда признак здоровья. Если блеск внезапно появился и выглядит неестественно, он может указывать на гормональные изменения и инфекции. В целом, любое изменение цвета кожи на больших участках тела, особенно если оно прогрессирует, является звоночком. Иногда такое состояние может возникать на фоне приема таблеток, но лучше обратиться к врачу. Как и в случае с аномальной сухостью. Если кожа стала похожа на наждачную бумагу, это может указывать на фолликулярный кератоз. Он безопасен, но в некоторых случаях говорит о других заболеваниях – атопическом дерматите, астме или сезонной аллергии. Пользуешься ретинолом давно, но внезапно возникла повышенная чувствительность – загляни к дерматологу. По словам экспертов, в среднем для развития местной аллергии требуется 5 лет. Не исключено, что симптомы проявились у тебя только сейчас. Если твои вены внезапно стали ярче или выпирают больше обычного, возникли отеки, боль или покраснения, пора к врачу. Иногда это может указывать на тромбоз или аутоиммунные заболевания. О системных проблемах со здоровьем могут говорить и твои ногти. Если они поменяли цвет, расслаиваются или под пластинами возникли красные линии, лучше провериться на гипотиреоз, анемию и сердечную инфекцию эндокардит. А вот если на протяжении нескольких месяцев у тебя чешется правая рука и появились сыпь, сдай кровь. Убедись, что нет проблем с желчным пузырем и печенью. Давай вместе пообещаем с этой минуты бережнее относиться к себе, не игнорировать легкие недуги и не пренебрегать посещением врачей.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
2: Татина FM.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат, Селенова Николаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в Селенова Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
0: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0551.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Названа причина массового отключения электроэнергии в Кыргызстане. По данным НЭСК, произошел сбой в воздушных линиях электропередачи Карабалта-Главная и Главная-Шу. В результате технологического нарушения, причины которого устанавливаются, сработала система автоматики отключения нагрузки. В Кыргызстане проводят регулярные рейды по охране пастбищ. С начала года Минприрода выявила 109 нарушений. Сумма штрафов составила около 600 тысяч сомов. Проверки проходят во исполнение постановления Кабмина, запрещающего бесконтрольный въезд на пастбища квадроциклов, эндуро-мотоциклов и автомобилей. Ограничения введены для защиты земель. Колеса техники разрушают травяной покров, повреждают растительный слой и наносят существенный ущерб естественному состоянию земель. Спортсмены из Кыргызстана завоевали 7 медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу. Турнир среди спортсменов не старше 23 лет состоялся в Индонезии. Всего разыграли 20 комплектов медалей среди мужчин и женщин. В копилке нашей сборной 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 таинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 таинов, казахского тенге 18 таинов, юань 12 сомов 90 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках, а на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55, 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай. Check it out.

0: Цитата.
1: Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо. Макс Фрай.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
6: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
5: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
6: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
5: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
6: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
5: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
6: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Каракульчинском районе Ошской области обнаружили тело 24-летней женщины. По данным ОВД региона, сообщение о произошедшем поступило 18 июля от участкового инспектора. Выяснилось, что местную жительницу 2002 года рождения нашли повешенной в сарае во дворе своего дома. У нее осталось двое детей. Сообщается, что место происшествия осмотрели и опросили свидетелей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки и после получения заключения экспертизы примут процессуальное решение. Доследственная проверка продолжается. 1320 малообеспеченных семей стали участниками проекта по поддержке малообеспеченных семей. Как сообщает пресс-служба Министерства труда, общая сумма выплаченных денежных средств составила 19,1 миллион сомов. Проект предусматривает предоставление дополнительной продовольственной помощи, муки, растительного масла, а также выплату денежных средств в рамках схемы «Продукт. Наличные средства» в обмен на общественно полезную работу. С начала 2026 года по всей республике реализовано 127 инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектов. Их участниками стали 3643 малообеспеченных семьи, что составляет 18 285 человек. Размер прожиточного минимума в Кыргызстане достиг 9 873 сомов в месяц. Данные за второй квартал этого года приводит Нацстатком. Около 6 040 сомов из этой суммы приходится на продукты питания, еще чуть больше 1500 сомов на непродовольственные товары и оплату услуг. В расчет также включены налоги. При этом самый высокий прожиточный минимум более 10 000 сомов зафиксирован в Бишкеке и Джалалабадской области. Наименьший показатель отмечен в Талаской области – 8 785 сомов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгев, казахского тенге 18 тенгев, юаня 12 сомов 92 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. Месяц не

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все,

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Только лучшее, только хиты.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.